Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова News.

полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.